Опыта не было нельзя рано задумываем горе, не было быть манена, манен горе, та днева ина, ранг нане мывата, сенчи мывали неба, нельзя рано тире, маджан туни тенда, зоджанто, сутра пунта, нету мыва, та сабджумама тире, сабджумама сияти, ранг туни матова инча, товара, товара цуйча, та мечуна мечуна сурап тире, не, антидабуния сабджума, Мечерана туни тобе, таман лап тугре сиаруса. Мечерана тобе, интичеран шевуса. Туни тоба ти, мечу лама ти чагу име мечинти, кандатен рабурачире, сабзума. Чосун курне, сабзума ве татун ти, докаше гинана, дату шеми гинана цюбачене, суд мезинге йоре, на чубче цебе кандо суд цебре. Камди чосун курне шивати, кунду чосун кур чосе атетен, Чибарази Тонгутуан, ты Чиба Маре, Кунду Чосунку Чошивати, Раниги, Чосунку Каянруанчи, Чобателия, Чосунку Чобетадунсе. Камди Чосунку Леншивати, Шендачиги, Чосунку Куйбан Чоба, Юджи Джабута, Лезни Морасувати, Чосунку Чобати, Рана Чимбаина, Тилембати, Чосунку Лембе, Задундри, Чосунку Лен. Татинан Сочиваровичи Пинан, Нунджагаги, Санджи Пьекавдабин, Джебудан, Джабилези Расуватисуги, Гилундан, Гиндунджи Дилия, Чеватане, Муги Чеватане, Чинге Чеватан Дилия, Пинан, Цулакан Раватинде Имбаина, Чеман Чеватан, Тинде Ниватан Суа, Тинде Чуман Мунти Сети, Чанджи Сангар Джимбаина, Намбаина, Чусун Кул Лембе, Тесиатри. Кунчусунчи кур чимбал лембе садун та шисабучи лабейна чимбал лембе садун чусун курни таманди тега чоба садирба чингин часынтун де чингин часынтун шибе чингин бати гиндунчи нанчинги дирачири небарачири чанчусинбе цуадан ямене гилун гиндунги цуадан ла самденбалы чунве нивати катунбалы чуряда Катимбали чуме нивати, самдимбали чуяли соба. Муа чуруали соба, тиндеги, нанчин чаве, ти чеба ина, нанчин чавар чеба ина, тингин час, нанчин чавар симба ина, дыба чеба ина, антин я тингин часын тун сияти имбри. Тингин чаве памба ам, тиндин чанчу чи синдуре сатун, тиндин кабара чуина. Анту синдин, чосун чу курнин бе, тин чанчу чи синдун, чанчу синдуре сатун. Анту синдин, тати, Чуджеги нана, кунчиши, цангуба, чуджутан, лотадан, чанчу синдура нивутина, кунчиши мазанчу руа, антин цатун чуджетин ту симбари, дату жеменчи цатун тамбутиши, чунам надривати нивутиши, шачами нивутиши, сумбатиши, тичимбуманти шиватиши, кунчу курчубати наватиши, чубуманти чубачи, нумин чубати дымбачи, цамангати чебачи, Лота те кубачи, чунсон чунбати чубачи, маджан туни тембати чучибачи, зоджан дубати чунибачи, сутарпуманти чусунбачи, нетюмбибати чучибачи, сабзимаманти чунганбачи, чосунникурнимбачи чучубачи, тене чингэн часынтуманти чубдимбачи, чанчусиндрувати чубчибачи, садун чучиеги чанчинтитачимбари, динана чанчусиндруте валамато кангатунгнану лигминдуван. Ними метава, чунду малоба, цаятуна каянруманчи чунбе калия, тин яу мари самбе, ними тавелло чугуаре, ними тавелло меба, мумбале титавелло чуин самбе, дубати малоба, чаватилия нчуба мябачине гашингуа, масада чин меба, тишибути, тунэ шила шубе кала, ними су метава, тунэнтеле чубан тубин дуба малоба, тунэнтелия нчуба мябачине гашингуар чеба, Муцавата Чилмеба, Тишивути Самбаина, Затунчигиори, Пандрая Сигри, Памбая Сигри, Заветуна Сигри, Лотата, Чанчи Синдура, Мисен Танчу Синдура, Чанчу Синдура, Чанчу Синдура, Инная, Мисен Мадура, Инная, Чанчу Синдура, Чанчангова Мари, Танчи Симтан Чеван Дура Теле, Тинивутеле, Кунчиши Цандама Цанга Чеба Мевари, Шембати Челе, Кунчиши Самбаина, Заветуна Тан. Кунчишиву каянруанчи мазанайна, намэнтан бумбутаву, антинэчимбари, снуринча цадун чуже сунс, дичанчисимбе, цавэтун чуже,